рабочая, или в трубах чистый, ее рушалаем, идти за вами не желаем, мы в России останемся, бороться с Николаем, мы в России не